Там, где речка баловница, по камням течет струится, там, где лес густой шумит, дом бревенчатый стоит, сказка ждет уже в окошке, мы послушаем немножко, тишина, все крепко спят, лес баюкает, козлят.

0: я спешу. Каша здесь, капуста рядом. Ешьте, очень вас прошу.
1: Не волнуйся, все съедим. Мамин.

долго видно буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Отваляйте, не валяйте дурака.

0: братья и сестрички, откройте первую страничку. Знакома песня вам такая?
1: Про